0: lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Qa satrda.
1: Ahmoqning donoligiga chidash ayniqsa qiyin.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: O'zingizga birovlarning muammolarini yaratmang.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркер.

0: Satrda.
1: Issiq hammaga bir xil, sovuq har kimning kiyimiga yarasha.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мананы аңлай. Кыска сатырда.
2: Инсон фикрини чек-чегарасы юк. Айныкса у ахмакана болса.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью уверюсь со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, а за моим вырастут крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майка я для него

Девочка, девочка, веснушка, самая красивая, слетаю я с катушек. Ты в сердце ранила меня.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркиз радиосе.

0: Yurtımızda saat 3.
1: Res 3 AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
1: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Tabiatning in'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.